0: не всякое.
1: Из-за дороги нет свистые.
0: Да, сил уступиться не всякое.
1: Да, сил уступиться не всякое.